0: XFM.
1: Капитан, капитан, нута на Куба.
2: Ой, он сам канальче.
1: Он чай пинака, бега он на забджик со скул.
2: А ква на ся, по? А, арче, ква на ся, мат?
1: А, ану мат ман?
2: Alangan, kay daghan man kayong X.